0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 12-летний мальчик погиб от ножевых ранений в Алматы. По подозрению в его убийстве задержан 13-летний подросток. По данным полиции, между ними произошел конфликт. Трагедия произошла в Турксибском районе. Известно, подозреваемый знаком с погибшим. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает закон КИЗ, полицейские проверяют информацию о 9 ножевых ранениях и возможном участии второго подростка. Также рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. Иностранцам в Астане выдавали ИИН дистанционно и незаконно за деньги. Схему раскрыл столичный департамент АФМ. Туда были вовлечены работники госкорпорации «Правительство для граждан». Как заявили в агентстве по финансовому мониторингу, клиентов искали через соцсети. Сотрудники корпорации оформляли фиктивные заявки и вносили ложные данные в систему ЦОНа. Уголовное дело направлено в суд. Трамп объявил о возможном подписании мирного соглашения с Ираном на выходных. По словам президента США, окончательное положение договоренности согласованы всеми сторонами, а подписание может пройти в одной из европейских стран. Между тем, сразу после заявления Трампа, иранское агентство Фарс сообщило, что Тегеран не согласовал текст мирного соглашения с Вашингтоном. Армянская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан. Минтранспорта расширяет географию полетов и увеличивает количество международных рейсов. Напомню, такое поручение давал президент. На казахстанский рынок авиаперевозок с сегодняшнего дня заходит новый иностранный перевозчик. Авиакомпания Fly One Armenia начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Ереван-Алматы с частотой 2 рейса в неделю. Мексика с победой стартовала на домашнем чемпионате мира. Сборная обыграла ЮАР на открытии мирового первенства со счетом 2-0. Автором первого гола уже на 9-й минуте стал Хулиан Киньонес, а после перерыва преимущество хозяев укрепил Рауль Хименес. Игра запомнилась также тремя удалениями. Красные карточки получили два футболиста ЮАР и один игрок мексиканской команды. Наш Алан Курмангалиев подписал контракт с топовым клубом. 19-летний лидер сборной Казахстана по настольному теннису продолжит карьеру во французском клубе «Аннобон», пятикратном чемпионе страны. Контракт на один год. Его дебют в одном из сильнейших чемпионатов Европы ожидается в сентябре. Спасатели написали детскую книгу о безопасности. Первое издание сотрудников ДЧС Восточно-Казахстанской области называется «Ветерок за окном». Через жизненные истории они рассказывают о важных правилах безопасности. Книга вышла на казахском и русском языках. Это будет не единственное издание спасателей. Всего запланировано 10 выпусков о безопасности детей. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге, 89 тиен, евро 562,88, российский рубль 6 тенге, 78 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в столице 25 градусов, в Алматы 29. В Актюбе, Кустанае, Кокшетау, Петропавловске 23, в Караганде 26, в Жезказгане, Уральске 28, в Актау, Павлодаре 30, в Атырау, Усть-Каменогорске, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 32, а в Кызылорде, Шымкенте, Туркестане, Семее 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Сетта Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетта Жолдос. Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Ведут запрет на ввоз свежих или охлажденных томатов. Приказ Министерства сельского хозяйства вышел на портале «Открытый НПА» для публичного обсуждения. Запрет не коснется стран ЕАЭС. Он будет действовать до июля. Также приказ не коснется международного транзита через Казахстан. Мера принята для поддержки наших производителей. В столице произошло 14 ДТП с участием самокатчиков. С начала года травмы получили 16 человек. Как отмечают полицейские Астаны, многие самокатчики игнорируют правила дорожного движения и создают опасность, в том числе для себя. Свыше 1200 нарушений ПДД в этом году зафиксировали полицейские города. Ремонт трассы Шу-Кайнар в Жамбылской области завершат до конца следующего года. Строительство республиканской дороги затянулось. В сроки сорвал подрядчик, уже расторгнут договор. К капитальной реконструкции автодороги приступили еще 3 года назад. А в этом году должны были завершить. 120 военнообязанных в Жамбылской области обучат управлять беспилотниками. Учебный эксперимент проходит на базе войсковой части 14-157. В полевых условиях они будут осваивать специальность оператора дронов. Впервые за всю историю сборов резервисты пройдут не только базовую подготовку, но также изучат устройство беспилотника и основы управления им. Илон Маск стал первым триллионером на планете. Его состояние даже превысило $1 триллион. Резкий рост капитала произошел после первичного и рекордного размещения акций SpaceX на $75 миллиардов. Более того, это стало крупнейшим IPO в истории. До этого общие накопления бизнесмена составляли $780 миллиардов. Основным источником богатства Маска остается SpaceX. Значительную часть капитала также составляют акции Tesla и другие активы. Самым высоким храмом в мире официально стала Саграда де Фамилия в Барселоне. Высота башни достигает 172 метров. Ее признали самой высокой спустя 144 года после начала строительства. Причем работы над знаменитой достопримечательностью еще продолжаются. Завершить ее строить планируют к 35-му году. До 3 километров уже в это воскресенье проплывут в Астане спортсмены-любители. На центральном пляже в реке Есиль пройдет 5-й ежегодный заплыв «Экосвим». На старт выйдут более 200 участников со всего Казахстана. Они преодолеют дистанции от 500 до 3000 метров на открытой воде. Также пройдет гонка на сапах. За чистые в стране водоемы выступят участники от 7 до 65 лет. Экологический заплыв пройдет в духе общенациональной инициативы «Таза Казахстан» и в рамках принципа «Закон и порядок». Специалисты проведут ликбез о безопасности на воде. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге 89 тиин, евро 562 88, российский рубль 6 тенге 78 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 15, днем 26 градусов. Алматы также дождь, ночью 18, днем 31. В Актюбе, Кустанае, Петропавловске, Кокшетау 24, в Караганде, Уральске 26, в Актау, Павлодаре 28, в Атараужес, Казгане, Усть-Каменогорске, Семее 32, в Кунаеве, Талдыкоргане, Таразик, Сларде, Шымкенте 34, а в Туркестане 37 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: они обсудили эффективность разъяснительной работы и профилактических мероприятий, проводимых с участием правоохранительных органов в целях предупреждения коррупционных рисков. По итогам совещания соответствующим учреждениям были даны поручения, при этом подчеркнута необходимость постоянного контроля за их исполнением. В Семее началась подготовка к следующему отопительному сезону. Текущий отопительный сезон завершился в апреле. Между тем, в летний период жителям обеспечивается подача горячей воды. Для проверки хода подготовки к предстоящему отопительному сезону аким города Адлет Нурсагатович посетил ряд объектов теплоснабжения. Он ознакомился с работой котельных центр РК-1, а также ТЭЦ-1. В настоящее время на всех этих объектах активно ведутся ремонтные работы. Согласно плану, все они будут полностью завершены до начала отопительного периода. Аким города дал соответствующие поручения руководителям отделов и коммунальных служб, подчеркнув необходимость ускорить темпы выполнения работ. Их качество и своевременность выполнения этих работ напрямую влияют на условия жизни горожан, поэтому каждый участок и объект будут находиться под ежедневным контролем, отметил аким Семея. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей области Абай.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: «Сатты жылдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сатты жылдыз» – Национальная лотерея Казахстана.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан намерен сохранить налоговые льготы для IT-отрасли до 2045 года. Инициатива направлена на создание предсказуемой и конкурентоспособной бизнес-среды, которая позволит государству укрепить позиции в качестве ключевого регионального IT-хаба. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с представителями экспертного сообщества ведет работу по анализу и адаптации существующих механизмов поддержки. Основной акцент делается на создании уникальной среды для инноваторов, развитии человеческого капитала и внедрении передовых решений в сфере искусственного интеллекта. Десятки миллионов тенге собрало турагентство с казахстанцев за путевки и оставило их ни с чем. По предварительным данным, 37-летний руководитель агентства под предлогом организации туристических поездок и продажи путевок собирал у людей деньги. Однако обязательства так и не исполнил. В результате потенциальные туристы лишились как оплаченных туров, так и своих денег. В полицию с заявлениями уже обратились более 70 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба превышает 32 миллиона тенге. Сейчас проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Астанчанин хотел поступить за границу и потерял 8 миллионов тенге. Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, пообещавший местному жителю поступление в зарубежные университеты, сообщает закон КИЗ. Подозреваемый неоднократно получал от потерпевшего денежные средства под предлогом оплаты обучения, срочного оформления документов и организации специальных подготовительных программ. Однако после того, как обещанные услуги не были оказаны в установленные сроки, потерпевший обратился в правоохранительные органы. В ходе расследования установлено, что подозреваемый не имел каких-либо официальных связей с образовательными учреждениями. 2-летний мальчик погиб после падения из окна 3-го этажа в Аксу. Пострадавшего доставили в Аксусскую городскую больницу, а после транспортировали в областную. Состояние маленького пациента оценивалось как тяжелое, но, несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался во время операции. Полученные травмы были крайне тяжелыми и несовместимыми с жизнью. По данному факту полиция проводит проверку. За последнюю неделю в Павлодарской области из окон 3-го, 5-го этажей выпали трое детей в возрасте от 1 года до 3 лет. У детей выжили, один из них уже выписан из больницы. В Алматы продолжается подготовка к строительству 3-го железнодорожного вокзала. Технико-экономическое обоснование Алматы-3 в настоящее время находится на рассмотрении госэкспертизы, сообщает Казинформ. Фактическая стоимость еще не определена. По словам руководителя управления, она станет известна после получения положительного заключения госэкспертизы. Для реализации проекта изымут 52 земельных участка. Планируется выкуп земель на перегоне Бурундай-Аксингир. Завершить процедуру принудительного изъятия предполагается до конца 2028 года. Дожди с грозами и шквалистый ветер ожидаются в эти выходные и в понедельник на большей территории Казахстана. Сильные дожди прогнозируются в Костанайской, Мангыстауской, Североказахстанской и Акмолинской областях. На севере, северо-западе ожидаются град и усиление ветра. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 487 тенге 89 тиен, евро 562 тенге 88 тиен, российский рубль 6 тенге 78 тиен. А теперь о погоде. На завтра, по данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 15, днем 26 градусов. В Алматы также дождь, ночью 18, днем 31. В Актобе, Костанае, Петропавловске, Кокшетау 24, в Караганде, Уральске 26, в Актау, Павлодаре 28, в Атырауже, Казгане, Усть-Каменогорске, Семее 32, в Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Кызылорде, Шымкенте 34, в Туркестане завтра плюс 37 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: шаңырақта Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Казанском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Акурде обсудили укрепление отношений Казахстана и Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева. Президент подчеркнул особую важность его первого официального визита в Казахстан. Токаев отметил, что избрание Кыргызской республики непостоянным членом Совета безопасности ООН – это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей и законодательного обеспечения договора, достигнутых на высшем уровне. В Казахстане стартовала реализация проекта по строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода на 2,5 миллиарда кубических метров газа в год. Сейчас идет активное строительство завода на 1 миллиард кубических метров. Министр энергетики Ирлан Акинженов поручил всем участникам проекта обеспечить эффективную координацию работ и конструктивное взаимодействие для соблюдения намеченных сроков. Нацкомпании «Казахгаз» поручено на ежемесячной основе предоставлять актуальную информацию о ходе реализации этого проекта. Почти вдвое превысил норму поток туристов в природный парк Бурабай. Из-за рекордного наплыва отдыхающих усилили контроль. В течение всего лета на территории парка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием госинспекторов, сотрудников полиции, МЧС и Акимата. По данным научных исследований, допустимая рекреационная нагрузка на основные туристические локации составляет 890 тысяч человек в год. Однако только в прошлом году курортную зону посетили около 1,5 миллиона человек. И в этом сезоне ожидается дальнейший рост числа отдыхающих. По словам специалистов, превышение допустимой нагрузки оказывает серьезное воздействие на экосистему всего национального парка. Рекордное число специалистов за всю историю вуза выпустил в этом году Назарбаев университет. Дипломы получили 1877 выпускников программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры и медицинского образования. Выступая перед выпускниками, председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев отметил, что молодым специалистам предстоит строить карьеру в условиях стремительных глобальных и технологических изменений. Будущее принадлежит тем, кто способен быстро адаптироваться к меняющемуся миру, подчеркнул он. Наиболее популярной специальностью стали компьютерные науки, которые окончили 270 студентов. В число востребованных направлений также вошли экономика, математика, мировые языки, политология и международные отношения. Бесплатные курсы казахского языка открываются в Астане. Как сообщили в Управлении по развитию языков и архивного дела, прием заявок начнется 1 июля. Курс стартует 3 августа. Обучаться можно как офлайн, так и онлайн. Занятия будут проходить 3 раза в неделю. В конце курсов будут выдаваться специальные сертификаты. Атырау атаковали комары и мошки. Жители города наперебой обращаются в Акимат, отмечая, что на улицу невозможно выйти, передает закон КЗ. В своих обращениях горожане также заявляют, что по их адресам никто не проводит обработку. В последние дни в городе участились дожди, а также усилился ветер со стороны моря, что и привело к массовому размножению комаров. В районе моста Ерик и участка, расположенного вблизи Атырауского нефтеперерабатывающего завода, обработка проводится с помощью дронов. Такие работы выполняются 1-2 раза в неделю в зависимости от интенсивности размножения насекомых. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казанской фондовой биржи, доллар США стоит 489 тенге 33 тиен, евро 562 тенге 88 тиен, российский рубль 6 тенге 78 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице дождь, ночью 15, днем 26 градусов, в Алматы также дождь, ночью 18, днем 31. В Актобе, Костанае, Петропавловске, Кокшетау 24, в Караганде-Уральске 26, в Актау, Павлодаре 28, в Атыраужи, Казгане, Усть-Каменогорске, Семее 32, в Конае, Ветлатакургане, Таразе, Кызылорде, Шымкенте 34, в Туркестане 37 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
6: Қазақ радиосының әуе толқынында.
5: Ақтілек құттықтау бағдарламасы.

0: Українським радіо.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.